Два. Господи, что такое? А есть когда летом вся королевская глухи, то происходит блядство, всякий дурак помет. Не перебивайте, не перебивайте, вы видите, вы видите. Пожалуйста, сначала.

Ogni snадной пыль породы, он возрос среди народа, но гонимой местью царской, злобной совестью боярской, он обрек себе страданию, казням, пыткам и стюзанью, и пошел вещать народу, братство, равенство с народу.

народ восстат, готовы испад участи суровы. А Смоленска до Ташкента с ветер пьяным ждал студента.